Мы праслензе мефрина. Сейшелзе сидит меоре кунзулзе. Эс намдили самотхия, миллионеры бистус. Адгилобриви легендистан ахван, сторет аки

0: ხედი, ნამდვილად მდიდრულია.
1: Ну что?
0: Замодит номер и находит.
2: О, да.
0: Номер то როგორც იქნა. მე უზარმაზარი სახლი მაქვს.
2: Раз.
0: 1
2: 2
0: 3
2: Можно сказать.
0: შეიძლება ითქვას 3 ოთახი.
2: 4
0: 4
2: Это вилла. О,
0: да, смедасрулдеба эс вилла.
2: Гардеробная.
0: Гардероби. როგორც იქნა? ფინიში.
2: 4
0: 4 души. 2 сабазано.
2: Что можно?
0: Кидев раунда инатро. Все шелебис узвира састомроше. Арц окрос унитазебия да арц бриллиантис жагები.
1: И это не удивительно.
0: Ведь
1: богатые люди
0: ценят не только комфорт, а и комфорт.

0: Ну вот она, Мишка.
1: А, исит, Шами Маргариты.
0: Ну, теперь я...
1: Ах, Лассахчи, овал дхэ шемизлия. Атас долларени коктейли бы вам задал.
0: Ну, даже пиво...
1: Луди шемизлия. Антун, да чай.
2: А вот и мы королевский обед. Эсэс
1: шеми сами посадили. Барабнебис хма.
2: Пахнет просто
1: великолепно. Шестяничная ароматия.
0: Спасибо. Мадлоб. Thank you.
2: Рыба нежнейшая.
1: У нас здесь ютерзия.
2: Запах просто непередаваемый. Да.
1: Зареулма. Зальян моим дома. Да.